你还敢跟老子拼？你还敢跟老子拼？你还敢跟老子拼？你还敢跟老子拼？你还敢跟老子拼？你还敢跟老子拼？你还敢跟老子拼？你还敢跟老子拼？你还敢跟老子拼？你还敢跟老子拼？你还敢跟老子拼？你还敢跟老子拼？你还敢跟老子拼？你还敢跟老子拼？你还敢跟老子拼？你还敢跟老子拼？你还敢跟老子拼？你还敢跟老子拼？你还敢跟老子拼？你还敢跟老子拼？你还敢跟老子拼？你还敢跟老子拼？你还敢跟老子拼？你还敢跟老子拼？你还敢跟老子拼？你还敢跟老子拼？你还敢跟老子拼？你还敢跟老子拼？你还敢跟老子拼？你还敢跟老子拼？你还敢跟老子拼？你还敢跟老子拼？你还敢跟老子拼？你还敢跟老子拼？你还敢
想起来，我口子里头有把刀。